Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя вроде дом, семья.

надо. Я слетаю, последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю, последнее слово. Места выбираешь до Питера скорой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой». Реклама на радио.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
6: Даргинская поговорка:
7: «Олмак деш, орцлис осис хей».
8: Дружбу за деньги не купишь.
9: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама на радио.
1: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны.

0: спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
1: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

плачь, не плачь по мне, Катюша. Так не хватает близко твоих глаз. Судьба так славно соединила души и так жестоко разлучила нас. Но я живой, живой, моя Катюша. Назло врагам, предателям на зависть. Чтоб не сказали, ничего не слушай. Мол, я погиб, ха, им показалось. И что бы ни случилось, главное помни, что мне кроме твоей любви ничего не нужно. И долг будь мой фронтовой. Я гордый воин, который очень хочет стать добрым мужем. И я вернусь, с порога тебя обниму. Тихо заплачу, как будто по-детски. На нежный пальчик ваш колечко натяну. Навеки ваш, Катюша, солдат советский.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Медицинский центр «Гепар». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 4747.
7: Лезгинская поговорка.
8: Аяларе гучича вуз, ахвара туда, чихи хаила, карай.
9: Дети пока маленькие, не дают спать. А как повзрослеют, не дают жить.
7: Радио «Прибой».

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагать.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Ну что ж, друзья мои, что мы делаем, проснувшись утром? Первое, конечно, смотрим на часы, затем вспоминаем, какой же день недели и число. 9 мая, суббота. Всем приятного дня, друзья мои, хорошего настроения. Число особенный день сегодня для каждой семьи, я думаю. Это праздник памяти, благодарности и уважения к тем, кто прошел войну, защищал родину и подарил, само собой, конечно, нам мирное небо. И с Днем Победы, мои личные поздравления от радиостанции «Прибой». Пусть память о подвиге наших предков всегда живет в наших сердцах, друзья мои. Мира, спокойствия, здоровья, уверенности в завтрашнем дне каждому из вас. Это радиостанция «Прибой», напомню. Мы будем слушать отличную музыку в этот замечательный день и час, конечно, само собой, 10:07 точное время. Зовут меня, дам всем прекрасного дня.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Друзья мои, на волнах радио прибыла одна из самых популярных военных песен, узнающую по первым нотам. Кстати, мелодию написали в начале Второй мировой войны польские, кстати, беженцы из эстрадного коллектива. Существовал такой «Голубой джаз» назывался он. На одном из московских концертов, это в 1940-м, его услышал поэт Яков Гольденберг, Галицкий называли его в России, и сразу же создал текст. Песня стала хитом вначале в исполнении Клаудии Шульженко, и затем уже вот Татьяна Курдукова в 2026 году звучит здесь на волнах радио «Прибой», и мы только все послушали. Кстати, музыканты этого коллектива под названием «Голубой джаз» бежали в СССР от фашистской угрозы в 1939 году и уже спустя год написали мелодию, вошедшую в самые популярные военные песни. И песня прославилась благодаря фронтовым музыкантам. В 1942 году «Синий платочек» написали на пластинке виниловой. И песню о верности оценили даже пулеметчики. Они прикрепляли гашетки оружия, фотографии своих девушек, жен, отрывки из их писем тоже. Вот, такая вот замечательная песня, друзья мои. Аж 40-х годов, до военных лет, прилетела к нам и зазвучала на волнах нашего радио. Татьяна Курдукова, напомню, исполнила ее 80 лет спустя после войны. Итак, друзья мои, 10:19, московская субботняя, 9 мая, продолжается с праздником. Лучшая музыка продолжает звучать на наших волнах.
1: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Первый Белорусский фронт. Вот мы прошли всю Белоруссию, освобождали. Едем по Белоруссии, и вот стоит деревенька или небольшой городок, и одни трубы, палисадники и желтые вот цветы, желтые шары. Где бы я сейчас не увидела, вот цветут эти желтые, у меня моментально война и моментально Белоруссия. Вот, до сих пор. И не могу никогда в руку брать алюминиевую ложку или вилку. Да, это война. Но должна сказать... Вот ребята боятся армии. Не надо бояться армии. Вот что меня научила война? Это ж трудно. Это без хлеба мы были иногда. Война лишила того, что я хотела. Я бы хотела быть артисткой. Ну, не получилось. Но я за всю свою жизнь никогда никуда не опоздала. Что бы, если я сказала, я буду в 3, значит, я буду в 3. Если начинается занятие в 2, я начинаю в 2. Никогда это вот дисциплина, потому что если бы я делала это вот с моими ранеными, они все были голодные, не перевязанные, и все время поезд уходил, и мы бы ничего не успевали. То есть нельзя было опоздать ни на одну секунду. Как машины работали? И мы что-то не уставали даже. Не знаю.

0: тишины.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: 80-летию Победы Олег Газманов посвятил ветеранам Великой Отечественной войны новую песню под названием «Последний ветеран». Размышляя, конечно, о памяти, подвиги героев и посвящена тем памяти тех, кто прошел через Великую Отечественную войну. И также во время релиза Газманов подчеркнул, что песня «Последний ветеран» посвящена героям, которые сражались за победу, и напомнил, что наступит момент, когда последний ветеран лично пойдет к вечному огню. Типа эта песня о памяти, о тех, кто прошел через войну, чтобы мы могли жить, о тех, кого мы будем помнить вечно. 10:54, московское точное время, друзья мои. Вы слушаете радио из Дагестана. Прибой, меня зовут Адам. Приветствуем тех, кто настроился и присоединился к нашей волне. Этот субботний замечательный день, 9 мая. Наши поздравления. И, конечно, о погоде говоря, в столице пошел хороший дождь, друзья мои. Наслаждаемся. И хорошая музыка на нашей волне. Кстати, ровно через 5-6-7 минут наша волна, начнется программа «Ретро». Удивительные песни из прошлого, хорошие воспоминания нахлынут на вас, друзья мои. Остаемся в одной компании и наслаждаемся следующим треком тоже от, из прошлого, от Альбана и Рамина Пауэр. Радио для всех. Доброго всем дня.
1: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Радиоприбой в Буйнакске.
3: Радиоприбой в Дербенте.
2: Радиоприбой в Кизилюрте.
3: Радиоприбой в Махачкале.
4: Радиоприбой в Кизляре.
1: Радиоприбой. В Дагестане 11 часов. Прибой. Золотой хит Дагестана.

Не думай на секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в года. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

оно придет в твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

0: первого мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения, мгновения.
1: Многосерийный фильм 17 «Мгновение весны», обливший такую популярность, что его повторный показ состоялся через 3,5 месяца после премьеры фильма на советском ТВ. И количество восторженных писем в адрес создателя ленты побило все рекорды на то время. Львиная доля же писем предназначалась именно Вячеславу Тихонову, который в одночасье стал эталоном мужчины для советских женщин. А как режиссеру Татьяне Леонтьевой удалось снять такое кино, которая вызывала у советских зрителей неподдельные эмоции на протяжении всех 12 серий. Благодаря державшему напряжению сценарию, великолепной игре актеров и мастерской операторской работе, аудитория ни на секунду не отвлекалась от голубых камер. Каждый из нас это помнит. И в военной драме о разведчике в тылу врага нашлось место трогательным эпизодом, вызывавшим слезы даже у самых сдержанных людей. Наиболее памятной из них, конечно, стала, пожалуй, сцена из встречи Штирлица с женой. Создать ущипательную такую атмосферу в кафе «Элефант» помогла именно эта песня, прозвучавшая только что на наших волнах. Песня о далекой родине. Программа «Ретро-час», друзья мои, на волнах радио «Прибой». И мы продолжаем слушать отличную музыку. Здесь воспоминания с прошлого. Зовут меня там субботний день, 9 мая. Каждого из вас.
2: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

облакам. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

как в последний раз. Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к

с боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово, боевое, Брянск.

0: насколько глубока твоя любовь. How deep is your love, друзья мои? Это не просто любопытство, а крик души или мольба о гарантиях. И он боится быть обманутым, ведь, по его мнению, мир полон людей, готовых разрушать любовь. И в этой песне группы Bee Gees лирический герой выражал глубокую неуверенность и жажду подтверждения любви от своей возлюбленной. История песен на 11.55, субботний день, и с праздником 9 мая, друзья мои. У нас отличный час, очень скоро пару отличных еще треков. И, конечно, далее послушайте, что предлагает вам реклама на радио.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: лимонады «Тбилисимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстройсевер». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Да, друзья мои, всем салам алейкум и доброго дня. Один из самых важных праздников для страны и для всех жителей этой страны под названием «Россия». Уже сегодня 9 мая, сегодня суббота, и наши поздравления. Ну что ж, на волнах радио «Прибой» программа «Час желаний» стартует, друзья мои. И напомню, что у программы прекрасный спонсор — ювелирный салон «Росювелир». Уже 20 лет, который дарит красоту и радость своим клиентам. Наш спонсор, напомню, «Росювелир». Ну и, конечно, друзья мои, программа «Час желаний» вы можете писать до конца этого музыкального измерения на наш МАКС, на наш номер, на 8-988-291-1007. Пишите, поздравляйте, заказывайте любимую песню и наслаждаемся этим часом в этот прекрасный день. 12:08 по Москве.
2: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
3: Ура!

Ну, друзья мои, всем еще раз большой привет тем, кто остается в нашей компании, присоединился к нам к программе «По заявкам чаш желаний». Вы можете писать на наш номер на МАКС на 8-988-291-1007, как это сделала наша слушательница по имени Зоя. Добрый день всем слушателям «Радио Прибой». Поздравляем с великим праздником всех нас, благодарим наших дедов за победу и, конечно, нашему родному деду Абдурахману. Будем здоровы, будем живы. С 9 мая от Зои. Поставьте песню «Наны Хаттл», «Мы непобедимые». С большим удовольствием присоединяемся к сказанным словам. Будем живы, будем здоровы. И, конечно, праздничный день для хорошего настроения. И за Россию послушаем «Наны Хаттл» на волнах радио. Прибой в программе «Час желаний».

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
6: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
7: Программа «Час желаний», друзья мои, продолжается на волнах радио «Прибой» в этот субботний 9 майский день. Всем большой-большой привет. Остаемся вместе. Наш номер на Максе. Напомню еще раз. 8-988-291-1007. Пишите, друзья мои, 12-18 уже. Ровно 40 минут до конца программы. А пока зачитаем сообщение от следующего нашего слушателя. Ассаламу алейкум, многим любимое радио. От всей души всех поздравляю с знаменитой. Знаменатели, да, скорее всего, написать наш слушатель с 9 мая, с Днем Победы всех. Так желаю скорейшего окончания специальной военной операции, и чтобы все наши братья и сестры, участвующие там, вернулись живыми и здоровыми. Написал нам Гамид. На ваше усмотрение, что-нибудь патриотическое в честь праздника. Ну что ж, большим удовольствием мы исполняем и вашу просьбу. Дай Бог, что все вернулись живыми, здоровыми. И давайте послушаем одну аварскую пословицу. И для вас специально Олег Газманов. Вперед в России очень скоро.
8: Аварская поговорка.
9: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
10: Радио «Прибой».

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Жизнь прекрасная и прекрасный день сегодня, друзья мои, 9 мая, в субботу. Наши поздравления, программа «Час желаний» на волнах радиостанции «Прибой». И на наш МАКС на 8-9-8-8-291-10-07 поступило следующее сообщение. Адам, салам алейкум. Я вчера очень сильно обидел свою жену Дину. Я жду тебя дома, твой Тимур, и может для нее песню Полины Ростовой «Прости». Что ж, случается в жизни все. И миру, мир... Тимур и Дина. Все будет прекрасно. Слушаем песню. Это для вас.

0: радио «Прибой» «Час желаний».
1: Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Фит-сервис Автосервис. Фит-сервис Автосервис.
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Мы продолжаем программу «По заявкам чья желание», 12:39, время в Махачкале, 9 мая, друзья мои, это субботний день, и программа «По заявкам». Вот сообщение прилетает на наш МАКС на 8-9-8-8-291-10-07. Всегда мы с долей грусти встречаем этот великий памятный день, День Победы. Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мир на небо и улыбки детей. Это бесценно. Хочу каждому пожелать побольше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных, их любовь, и всегда поддерживайте это главное. С поздравлениями и пожеланиями, Нина. Включите Валентину Толкунову, если б не было войны. Отличное пожелание, спасибо за поздравления. Взаимно все, уважаемая Нина. И музыкальный подарок или музыкальный презент в честь Дня Победы звучит песня в исполнении Валентины Толкуновой на волнах радиостанции «Прибой».
1: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

разлука. А все же о тебе я вижу сны. Да разве мы прожили б друг без друга?

0: великолепная Валентина Толкунова была на волнах радио «Прибой» с отличным треком «Если бы не было войны». Без четверти 13 точное время. На волнах радио «Прибой» программам по заявкам можете писать на Макс на 8988-291-1007. Зовут меня Адам. Всем доброго дня. И мы продолжим музыкальный эфир очень скоро. Прежде напомню программы «Спонсор». Спонсор программы «Ювелирный салон Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» — это роскошь, доступная каждому.
1: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
0: Ну и следующее сообщение, друзья мои. Салам алейкум всему Дагестану. Прибой, вы лучшие. С праздником победы всех. Ваш слушатель Гаджи. Можно поставить апандисмана Гаджиева Ахульгом. Ну что ж, Гаджи, вас тоже с праздником. Большим удовольствием мы послушаем ваши желания. Ахульгом звучит на волнах нашего радио в программе «Час желания» апандисмана Гаджиева.

0: Час желаний.
1: Реклама.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-92-36.

0: желаний.
1: Позвольте напомнить о спонсоре программы «Час желаний». Друзья мои, спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего. Ну и возвращаясь к вашим сообщениям, вот, наверное, это последнее уже будет СМС. Привет, прибой. Тоже хочу поздравить всех россиян с Днем Победы, чтобы только побеждали, так сказать, знак. Типа по скриптума во всем. Для Магомеда и Заиры поставьте, пожалуйста, Эд Ширан, Shape of You.

Мы это делаем с большим удовольствием. Спасибо за поздравления. Вас тоже желаем только лучшего, только яркого, светлого. И в 12:55 по Москве мы дослушаем сейчас, послушаем песню Эд Ширин и завершим программу «Час желаний».

0: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
2: В Дагестане

0: ВКонтакте и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех. Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: «Стоматология Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Радиоприбой, где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама. В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Лапароскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Фит-сервис, автосервис! Фит-сервис, автосервис!
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
0: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 4747.
5: Радио «Прибой» в Буйнакске.
6: Радио «Прибой» в Дербенте.
5: Радио «Прибой» в Кизилюрте.
6: Радио «Прибой» в Махачкале.
7: Радио «Прибой» в Кизляре.
8: Радио «Прибой».

0: горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».
1: В Дагестане 14 часов.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Дорогие друзья, 9 мая мы отмечаем один из самых значимых и трогательных праздников в нашей стране – День Победы. Поздравляю вас всех! Этот день символизирует героизм и стойкость нашего народа, который в годы Великой Отечественной войны проявил мужество и самоотверженность. Мы вспоминаем тех, кто сражался на фронтах, трудился в тылу и отдал свои жизни ради нашей свободы. Пусть в этот день звучат слова благодарности и памяти, а в сердцах живет гордость за наших героев. Мы говорим спасибо и от всей души поздравляем всех с этим замечательным праздником 9 мая. Ну что ж, дорогие друзья, в ближайшие 5 часов с вами буду я, ваша Уркимат Халилова. Мы будем вспоминать песни тех лет, будем с благодарностью проводить этот день. Ну что ж, поехали. В этом нам поможет прямо сейчас группа Любэ и их композиция «Дай ему сил».
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших героев, для молодых кумир.

0: каждой семье своя память о победе. Не только военные награды, но и письма с фронта. 9 мая в нашем эфире отрывки из этих посланий.
1: Папочка, шлю тебе привет, пишу тебе третью открытку. А от тебя еще не получала. Играю в твои игры, и у меня начинает появляться голос. Я себя совсем хорошо чувствую, хожу. Кушаю хорошо, домой не хочу. Когда мама будет дома, тогда и пойду. Целую. Маргарита Жукова, 26 февраля, 44 год, детская инфекционная больница, Ленинград, полевая почта.
0: Письма победителей.
2: Друзья, сегодня ровно 81 год победе в Великой Отечественной войне. Мы благодарим всех причастных и чтим память героев. Подвиг наших предков никогда не будет забыт. Говорим им спасибо. Я думаю, каждый из вас помнит эти дни. Помнит по фильмам, помнит по рассказам бабушек и дедушек. Может, кто-то из вас тоже писал вот такие письма, отправляли на фронт. Расскажите свои истории, истории своих дедушек, бабушек. Вы можете отправить свои сообщения в приложение МАКС по номеру 8988-291-1007 и всей стране рассказать об истории своего предка, как он защищал свою родину, как он защищал свою семью. Так что не забывайте, что у нас еще и есть звонок, мы принимаем, да, по номеру 911007, а сообщение мы принимаем по номеру 8988-291-1007.

0: Реклама.
1: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний. Гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия. УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 780219. Улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: С Днем Победы, ветераны! Поклон вам низкий до земли. Живите долго и спокойно, не зная горя и беды. Дай Бог вам крепкого здоровья, счастливых, светлых, мирных дней. Гордимся вами бесконечно. Ваш подвиг в памяти детей. Ваша Кристина.

0: Очаровательная Кристина, ее композиция «Мой горец» на ваших радиоприемниках, друзья. Столица 14.21, 9 мая на календаре, суббота. Сегодня мы с вами отмечаем с гордостью День Победы, вспоминая подвиги тех, кто сражался за нашу свободу. Особое место в этой истории занимают дагестанцы, которые проявили мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны. Их самоотверженность и стойкость стали примером для всех нас. Сегодня мы с благодарностью чтим память тех, кто защищал нашу Родину. Пусть наши сердца наполняются гордостью за их подвиги, и память о них живет вечно. Друзья, не забываем, что вы тоже можете стать частью нашего эфира, рассказать о своем деде, как он сражался, чтобы вся страна узнала, кто он. Номер приложения МАКС 8988-291-1007. Или же можете стать частью нашего эфира по-другому, позвонив по номеру 91-1007. Я, ваша Уркимат Халилова, приму все ваши звонки и зачитаю все ваши сообщения. Еще раз всех нас с праздником!
1: Радио «Прибой».
2: Найти легко, слушать приятно. В каждой семье своя память о победе. Не только военные награды, но и письма с фронта. 9 мая в нашем эфире отрывки из этих посланий.
3: Письмо отцу на фронт. «Здравствуй, мой сердечный, здравствуй, дорогой, поскорей бы встретиться нам опять с тобой. Пишешь, орден дали, я тобой горжусь, на пятерке в школе я теперь учусь. Очень я жалею, год мой не пришел, а то бы я с тобою в армию пошел. Ты врагов не бойся, гадов не жалей, и своим оружием смело немцев бей». Анатолий Нутрихин, июнь 44-го.
2: Письма победителей.

0: помним и ценим. Дети о Великой Отечественной войне.
1: 9 мая – это не просто праздник. Это один из великих дней, почитаемый не только в России, но и в других странах мира. День Победы – это праздник, важный для каждой семьи и каждого гражданина. Ужасная война унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан.
2: Немцы внушали всему миру, что они лучше всех. Они ненавидели евреев. Это были для них люди второго сорта.
3: Женщин с грудными детьми тоже брали в плен. Даже трехлетних детей отбирали у матерей и направляли в другие концлагеря.
4: Погода. Добрый день, дорогие радиослушатели. Давайте вместе с вами узнаем, что обещает нам погода. Сегодня плюс 24 градуса, ощущается как плюс 25, ясно, солнышко светит. Ветер умеренный, северный, 6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 47%. Атмосферное давление в пределах нормы. Вечером нас ждет погода ясная, плюс 18. Будет ощущаться как плюс 23. Ветер легкий, южный. И скорость метра будет 2 метра в секунду. Так что вот такая хорошая погода нас всех сегодня ждет, дорогие друзья. Наслаждаемся.
5: Реклама на радио. Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
8: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
9: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Добрый день, в Махачкале, 14 часов 39 минут, 9 мая на календаре. Друзья, сегодня в Махачкале ограничат движение транспорта сразу на нескольких центральных улицах города. Прикрытие связано с проведением мероприятия, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в городской администрации, друзья. С 6 утра уже начали действовать ограничения, часть улиц уже открыли к 10 часам, однако, друзья, некоторые участки останутся перекрытыми практически до вечера. Это какие же улицы? Давайте вместе с вами и посмотрим и узнаем. Самые масштабные перекрытия запланированы были с 6 утра до 16.00. До 16.00 еще есть время. В это время движение остановят на улице Магомеда Гаджиева от улицы Гусаева до улицы Дзержинского, на улице Дахадаева от проспекта Кадырова до улицы Буйнакского, на проспекте Гамзатова от улицы Дахадаева до улицы Магомеда Яракского, на улице Максима Горького от улицы Малыгина до улицы Буйнакского, друзья. На улице Буйнакского от улицы Максима Горького до улицы Дахадаева. На улице На улице Стальского от улицы Кадырова до улицы Пушкина. Да, тоже будет перекрыта дорога. На улице Аскара от улицы Дахадаева до улицы Стальского. На улице Даниялова от улицы Дахадаева до улицы Магомеда Яракского. Дольше всего ограничение будет действовать на улице Пушкина, друзья. Здесь движение транспорта перекрыли с 16 до 19.00. Так что, друзья, выбирайте правильные маршруты. Не надо переживать, не надо паниковать. Так что просим вас заранее продумать маршрут и учитывать изменения при поездках по городу. Вот сегодня такой праздник и такие пробки, и такие перекрытия.
0: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM.

0: Fire, горим. Это официальная песня чемпионата Европы по футболу 2024. Футболей вместе с Аркимат Халиловой, друзья, на радио Прибой. Сегодня 9 мая, в День Победы, футбольный клуб Анжи из третьего дивизиона принимает у себя в гостях сочинский клуб Куэсте Кальчо, друзья, в 16:00 на стадионе Труд. Вход свободный, приходите поддержать свою любимую команду. Как всегда, друзья, футбола много не бывает. Любите футбол, смотрите красивые матчи и, конечно же, футболейте вместе с радио Прибой. Реклама.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат...

0: Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
1: Ну что ж, дорогие друзья, вы знаете прекрасный, замечательный номер приложения МАКС 8-988-291-1007. Там ваши прекрасные, самые-самые лучшие сообщения отправляют нам, пишут: «Привет, Радио Прибой, поздравляем всех дагестанцев с этой великой победой, 9 мая». Да, в Дагестане почти не было семьи, из которой не отправились на фронт. Мужчины отстаивали независимость своей родины, защищали свою семью. Мы говорим им большое спасибо, пишут Аминат из Кармаскалы. Вот так вот, друзья. Амина, вам большой привет от Радио Прибой из Махачкалы. Я с вами согласна, действительно, в Дагестане почти не было семьи, кто бы не отправился на фронт, кто бы не оказывал бы какую-то помощь. Вот. Мы сильны, когда мы едины. Вот так вот, друзья. Вы тоже можете отправлять свои сообщения, друзья, по номеру 8-988-291-1007. Расскажите о своей дедушке, расскажите о том, как вы видели это время. Может, среди наших слушателей есть те люди, которые были маленькими в годы Великой Отечественной войны. Просто будьте на одной волне вместе с нами и расскажите всей стране свою историю.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Новый музыкальный час на волне радио «Прибой» открывает руки от Камзатова с кумыкской композицией о родине. Да, родина – это самое прекрасное место на земле. Друзья, сегодня 9 мая, сегодня вообще-то легендарный и великий день, День Победы. В этот день хочется пожелать всем мира, добра, процветания, чтобы каждый человек оберегал своих близких, чтобы ветеранам всегда были рады и оказывали заслуженное внимание, чтобы каждый день приносил нам только счастье. Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь, а небо над нашими головушками всегда будет светлым и чистым. С Днем Победы, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Прибой». Мы проводим вот такой праздничный эфир с радостью, с весельем, с улыбкой на лице. Меня зовут Туркимат Халилова, столица 15 часов 5 минут, 9 мая на календаре, сегодня суббота, и еще раз говорю, День Победы. Ну что ж, друзья, вы думаете, ну куда же поехать отдохнуть? Что делать в этот день? Сидеть дома? Ну зачем? Смотрите, какая прекрасная погода на улице. Вы можете уже пойти на площадку перед Таврским театром. Состоится масштабный праздничный концерт «Салют Победы», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Управления культуры администрации города Махачкалы. Так что не сидите дома, если вы рядом с Радовским. Если вы там где-то гуляете, то обязательно загляните, потанцуйте, посмотрите, послушайте. Все делается для вас, дорогие радиослушатели. Не упускайте такую возможность. Наша Махачкала еще живет, и скоро я вам расскажу, какие еще локации праздничные у нас в городе есть. Так что оставайтесь на нашей волне, на волне радио «Прибой», где звучит самая лучшая музыка.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелло Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: В каждой семье своя память о победе. Не только военные награды, но и письма с фронта. 9 мая в нашем эфире отрывки из этих посланий.
8: Здравствуйте, Екатерина Леонидовна. После вашего отъезда я с сентября месяца работала в одном из дивизионов, ближе к фронту, а в декабре 42-го оказалась на севере, пройдя трудный и небезопасный путь. Теперь я второй месяц живу в северных условиях. Жизнь своеобразная. Живем две женщины вместе с командирами, спим на нарах. Но в скором времени мне предстоит опять перемена. С 12 марта 43-го года иду в декретный отпуск. Да, милая Катюша, не удивляйтесь. Муж давно мечтал о дочке, но появление ее или сына не совсем-то своевременно. Тяжело мне придется, но ничего не поделаешь. Желаю вашему семейству всех благ. Скорее пишите. Целую крепко, Вера Лукьянчикова, Красноуфимск, Свердловская область.

0: С Днем Победы, дорогие наши радиослушатели! Пусть сердце гордится подвигами дедушек и бабушек, пусть память не стирает великие события тяжелого пути к победе. Желаю всем нам жить под мирным небом, ценить время и счастье каждого дня, беречь свою родину, защищать своих близких и каждый раз ярким салютом и громкими аплодисментами встречать вот этот радостный праздник Победы 9 мая. 15:22 в столице. С вами по-прежнему ваша Уркимат Халилова. Вы слушаете радио «Прибой». Друзья, кроме победы в Великой Отечественной войне, сегодня еще 9 мая отмечают, знаете, какие праздники? День уличных музыкантов. Как раз вы можете выйти на улицу, спеть свои любимые военные песни. Почему бы и нет, друзья? Еще сегодня отмечают Всемирный день танца живота. Если кто-то из вас хотел похудеть, то обязательно начните день танца живота, вот так вот. Еще отмечают сегодня Всемирный день птиц, которые мигрируют, да. Так что, друзья, праздников сегодня не так уж много, но сегодня есть самый главный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. Так что, я думаю, каждому из вас есть о чем рассказать, есть поделиться вот своей историей, которую хотели бы рассказать. Но вот стесняйтесь, не стесняйтесь, друзья. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, и радио «Прибой» можно слушать не только на FM-волнах, но и в социальных сетях. Это ВК-музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС-музыка и в приложении «Звук». Так что отправляйте свои сообщения и слушайте радио «Прибой» везде. Номер приложения «Макс» 8988-291-1007. А сейчас вашему вниманию новиночка на радио «Прибой». Абакар Курбан Адамов. «Ищу тебя». И вот даргинская композиция. Слушаем.
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Ну что ж, дорогие друзья, добрый-добрый день. Вы слушаете радио «Прибой». Меня зовут Уркимат Халилова. Давайте вместе с вами узнаем, какие улицы перекрыты в день Великой Отечественной войны. Сегодня мы с вами отмечаем 81-ю годовщину победы Великой Отечественной войны. И движение ограничено у нас в Махачкале. Об этом сообщают в городской администрации. Давайте вместе с вами посмотрим, так какие же улицы входят в список ограничений до 16:00. На улице Магомеда Гаджиева, до улицы Гусаева, до улицы Дзержинского будут перекрыты дороги. На улице Дахадаева от проспекта Кадырова до улицы Буйнакского, на проспекте Гамзатова от улицы Дахадаева до улицы Магомеда Яракского. И на улице Магомеда Яракского от улицы Малыкина до улицы Буйнакского, друзья, будут перекрыты дороги. И еще до 19:00. Будет перекрытый участок на улице Пушкина до улицы Ливаневского, до улицы Магомеда Яракского, друзья. Так что ограничения вводятся для безопасности проведения праздничных мероприятий. Так что нужно ходить пешком. Будет и зарядочка, и будет веселье. Берите с собой своих друзей. Дорогие водители, мы просим отнестись к ситуации с пониманием, по возможности заранее выбирайте объездные пути. Так что все будет хорошо.
0: Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Africa. Колумбийская певица Шакира и южноафриканская группа Freshly Ground, их композиция, друзья, вока-вока, вообще-то это гимн чемпионата мира по футболу 2010 года, который проходил в Южноафриканской республике. Для всех поклонников, поклонниц Шакиры, ну, прекрасные новости у меня для вас, друзья. Шакира вновь станет голосом чемпионата мира по футболу. Да, друзья, мы наконец-то услышим еще один хит чемпионата мира благодаря ей, потому что певица представила нам отрывок официальной песни чемпионата мира 2026 под названием «Дай, дай». Как это переводится? С итальянского переводится «Давай, давай» или «Вперед». Так что, я думаю, услышала я фрагмент, а песня-то сама выйдет официально 14 мая, полная версия. Так что фрагмент я услышала, увидела, как они снимали клип, так что вы тоже можете посмотреть, потанцевать и ждать чемпионат мира. Я напоминаю, что чемпионат мира по футболу 2026 пройдет с 11 июня по 12 июля в США, в Канаде и в Мексике. Впервые, друзья, впервые в истории турнира участие примут 48 сборных, так что это рекорд, друзья. И три страны, так что футбола, да, много не бывает, и, конечно же, мы все очень рады, что Шакира будет исполнять еще один гимн чемпионата мира. А она еще исполняла не только «Вока-Вока» в 2010 году, и еще в 2014 году ее песня «Ла-ла-ла», наверное, вы все помните. Так что мы все ждем 14 мая полную версию композиции гимна чемпионата мира «Дай-дай». Да, да. А пока давайте послушаем другую композицию на турецком языке.
1: Все в традициях. Радио.

0: Реклама на радио.
1: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима. Медицина — самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Дорогие наши ветераны, от всей души хочу поздравить вас с праздником Великой Победы. Пожелать вам прежде всего здоровья, долголетия, всего самого наилучшего. С уважением, Гульханум Гаджиева.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

Ну что ж, друзья, еще один музыкальный час, еще одна новая порция самой-самой лучшей музыки на ваших радиоприемниках и плеерах. Всем большой-большой привет, друзья. Сегодня 9 мая на календаре, День Победы, 16 часов, 7 минут столицы. С вами по-прежнему ваша Уркимат Халилова. И, конечно же, друзья, не забывайте, что радиоприбой можно слушать не только на FM-волнах, но и в социальных сетях. Это ВК Музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах. Яндекс Музыка, МТС Музыка и приложение Звук, а также просто в Яндексе набирайте радиоприбой, и там будет топ-радио, нажимайте и слушайте. И, конечно же, приложение Макс работает для вас, отправляйте свои сообщения, будьте на одной волне вместе с нами. Номер приложения Макс 8988-291-1007 и звоните к нам в студию по номеру 91-1007. Если вы позвонили и идет какая-то композиция, надо подождать, друзья, до прямого эфира. Так что ждите, звоните, и, конечно же, мы с вами выйдем в прямой эфир, и я, конечно же, зачитаю все ваши сообщения. А прямо сейчас на ваших радиоприемниках Залихана и Юлакская композиция «Мой народ». Слушаем, друзья.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Итальянский певец Сальваторе Майкл Соррентино. Его настоящее имя так звучит, а псевдоним Сальдо Винчи. Друзья, его композиция красивая вообще. Это на красивом языке «Per sempre sì», который переводится с итальянского как «Навсегда да». Ой, вообще, о чем поется в композиции? Все началось с самого начала, говорит он. «Я для тебя был простым незнакомцем, затем стал королем с влюбленным сердцем. Ты теперь королева, одетая в белое платье невесты». Вот так вот, друзья. Я желаю вам, каждому из вас, чтобы вас всегда выбирали и вам всегда говорили «да, да, да» и «навсегда ты мой, навсегда ты моя». Вот так вот. Свадебная вот такая атмосфера на радио «Прибой». И продолжаем эту тему. Роза Максумова нам поможет с композицией «Свадьба». Слушаем. Танцуем, друзья, не забываем, конечно же, танцевать от души.

0: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
1: Алиев Гасрет Агаевич, дагестанец, герой Советского Союза. Родился в селении Хнов Ахтынского района. Разведчик 496-й отдельной разведроты 236-й стрелковой дивизии, рядовой Алиев, особо отличился в боях при форсировании Днепра. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943 году. Алиев Гасрет Агаевич. Родина помнит.
2: Радио «Прибой».
0: Вечная слава героям.

0: Погода.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Давайте вместе с вами посмотрим, какая же у нас погода в Махачкале. Я смотрю в окошечко, а там солнышко, все хорошо, все замечательно. А да почему? Да потому что, во-первых, мы слушаем радио «Прибой», у нас сердце радуется. Да, во-вторых, показывают по данным Яндекс погоды, что в Махачкале плюс 24 градуса. Ясно, ощущается, как плюс 25 градусов. Ветер умеренный, северный, 3 метра в секунду. Относительно влажность воздуха 47%, атмосферное давление в пределах нормы. Вечером нас ожидает плюс 18 градусов, будет ощущаться как плюс 23, будет ясная погода, ветер легкий, южный 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: прибой.
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Действительно, это так, друзья. Отличный день, отличная музыка на радио «Прибой», 16.42 в столице, 9 мая на календаре. Друзья, я получаю ваши сообщения. Вы тоже, друзья, можете стать частью нашего эфира, отправляйте свои сообщения по номеру 8988-291-1007. Пишет нам: «С днем победы, вас тоже с праздником, с днем добра, да, мир пусть будет навсегда, поздравляю всех, Алимирзаев Ахмат, ученик первого класса Зубутли Миятлинской школы». Зубутли Миятлинской школы, мы передаем большой привет. Ахмаду тоже отправляем свои приветики из Махачкалы от радио «Прибой». Поздравляем вас тоже с праздником 9 мая. Действительно, это самый важный, самый главный праздник. И погода соответствует, чтобы мы сегодня отмечали всей душой с улыбкой на лице этот праздник, друзья. Еще нам пишут: «Привет, радио «Прибой», желаю помнить и гордиться историей и подвигами наших героев. С днем победы! Поздравляю всех радиослушателей, всем мира во всем мире и огромного человеческого счастья», пишет нам Муслим из Какашуры. Муслим, мы очень-очень рады, что вы в Какашуре слушаете радио «Прибой». Если не секрет, расскажите, на FM-волнах слушаете или онлайн слушаете радио «Прибой». Ну что ж, друзья, вы тоже можете стать частью нашего эфира. Мы Муслиму передаем большой привет от радио «Прибой». Так что, друзья, пишите номер приложения «Макс» 8988-291-1007. И кумыкская композиция для Муслима. Шарава Манатов, «Боль души».

0: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
1: Байбулатов Ирбайхан Адылханович, дагестанец, герой Советского Союза. Родился в селении Осман-Юрт Хасавюртовского района. На фронтах Великой Отечественной с 1943 года. В бою за освобождение города Мелитополь батальон Байбулатова подавил свыше 100 огневых точек врага, отразил 19 контратак танков и пехоты, уничтожив 7 танков и нанеся противнику большой урон в живой силе. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943 году посмертно. Байбулатов Ирбайхан Адылханович. Родина помнит.
0: Радио «Прибой». Вечная слава героям!

0: Мия Бойко исполняет песню «Землянки». Друзья, песня была создана в 1942 году и стала одним из символов Великой Отечественной войны. Ее текст написал поэт Алексей Сурков, а музыку – композитор Константин Листов. Стихотворение «В землянке» вообще-то появилось случайно. В конце ноября 1941 года Алексей Сурков, военный корреспондент газеты «Красноармейская правда», находился в землянке после тяжелого боя. Под впечатлением от пережитого он написал 16 стихотворных строк, которые адресованы его жене Софье Антоновне. И на обороте письма он написал: «Для тебя, мое солнышко». И на следующий день письмо в солдатском треугольнике было отправлено в эвакуацию в Чистополь. И сам поэт вообще не планировал публиковать эти стихи, тем более превращать их в какую-то песню. Но в феврале 1942 года в редакцию газеты «Фронтовая правда», где работал Сурков, зашел корреспондент Константин Листов. Он искал тексты для песен и вспомнил о стихотворении Суркова. Вот так вот появилась эта песня «В землянке». Дорогие радиослушатели, я поздравляю вас с праздником 9 мая. Об этом никогда, никогда нельзя забывать.
1: Реклама. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: Ну что ж, дорогие друзья, вы прекрасно помните самый замечательный номер приложения МАКС 8-988-291-10-07. Отправляйте свои сообщения, поздравляйте своих родных и близких. Я думаю, и вообще я уверена, что у каждого есть своя история о победе в Великой Отечественной войне. Так что, друзья, отправляйте. Я вот, Урхимат Халилова, зачитаю все ваши сообщения. Пишут нам: здравствуйте, пишу из Махачкалы, направляюсь в горы на выходные. Можно песню Марьям Газимагомедовой «Прощай, Кунип»? Спасибо и с праздником вас. Мы вас тоже, Нурмагомед, поздравляем с праздником. Желаем вам мирного неба над головой и отправляем свои приветики в горы. А куда в горы, если не секрет, вы едете? Вам очень интересно. Ну что ж, друзья, не забывайте, что ровно 17 часов у нас хит-парад национальной музыки. Но это не значит, что вы не можете писать и отправлять свои сообщения. Обязательно отправляйте. Ровно в 18 часов я начну зачитывать все ваши сообщения. Друзья, будьте на одной волне вместе с нами, вместе с радио «Прибой».

best music on the best radio.

0: 50 лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Ну что ж, друзья, я вам говорила, что ровно в 17 часов на радио «Прибой» будет хит-парад. Это традиция наша выходных дней. Так что, друзья, вместе с вами будем узнавать, кто же они самые лучшие, кто смогли войти в десятку самых лучших хит-парады на национальных языках. Так что смотрим, друзья, и слушаем внимательно. И, конечно же, мы начинаем с 10 позиции. А там Зульфия Архилаева, ее лакская композиция. Слушаем, танцуем, веселимся и, конечно же, держим кулачки, чтобы узнать, кто же вошел в тройку самых лучших. Но до этого еще есть время. Начинаем с 10 позиции.
1: 10 место.

0: На 9-й строчке нашего топ-чарта смотришь украдкой русско-кумская композиция от Алисы Супрановой, друзья. Ну вот, мы с вами дошли до 8-й строчки, у нас хит-парад, напоминаю, чтобы вы не забывали, что у нас суббота и воскресенье ровно 17 часов идет передача «Хит-парад». Вместе с вами, друзья, мы узнаем, кто же они самые-самые лучшие. И на 8-й строчке нашего топ-чарта Нина Халилова, «Моя родня на Даргинском языке». Слушаем.
1: Восьмое место.

0: лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
2: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Реклама на радио.
4: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
6: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Шестое место.

0: Друзья, мы вернулись, это хит-парад на национальных языках. Вообще, друзья, да, действительно, нужно беречь своих родителей, пока они живы, пока они есть. Надо их обнимать, целовать и всегда говорить, что они самые лучшие. Не забывать, что родители – это наши супергерои. Вот так вот. Мы с вами идем дальше. Дальше что? Дальше пятая позиция нашего топ-чарта. Там Рустам Ахметханов, его композиция «Далалай». Слушаем.
1: Пятое место.

0: Хотим забирать четвертого места нашего топ-чарта. Да, «Дыхание любви», ее аварская композиция. Любовь, весна и все это на радио «Прибой», друзья. Мы продолжаем наш хит-парад, продолжаем вместе с вами узнавать, кто же на какой позиции на этой неделе. И, друзья, я могу вас всех поздравить и себя тоже. Мы дошли до тройки самых лучших, а там новиночка от Бахтовара, его лезгинская композиция «Дождь». Слушаем.
1: А вот и тройка самых популярных. Третье место.

0: лучших песен за 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
2: Реклама.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Cybox, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
8: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: 7 дней.
1: Десятка популярных треков в чемпионате.
2: Слушай и болей за любимого артиста.
1: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
3: Второе место.

0: Ну что ж, друзья, второе место забирает Аслан Кусейнов, его новиночка «Как я без тебя». Ну да, друзья, мы идем дальше. А дальше что уже? Все, золото нашего хит-парада забирает Абакар Курбан Адамов, его даргинская композиция «Ищу тебя». Так что, друзья, вот на такой нотке мы завершаем программу хит-парада. Да, мы с вами узнали, кто же они самые-самые лучшие. Но и это еще не все, друзья. Мы начнем вместе с вами писать, отправлять и читать ваши сообщения. Да, мы все вместе это будем делать. Вы не забывайте номер приложения МАКС 8988-291-1007. Отправляйте свои сообщения, те сообщения, которые я получила, я открыла и скоро-скоро зачитаю. Это радио Прибой, 17:43 в столице, 9 мая на календаре. Сегодня самый лучший праздник, День Победы. Не забывайте об этом. Меня зовут Уркимат Халилова, а сейчас мы слушаем того, кто занял первое место в нашем хит-параде.
1: Лучший за неделю. Первое место.

0: 50 лучших песен за 7 дней. Десятка популярных треков в чемпионате.
1: Слушай и болей за любимого артиста.
0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Ну что ж, дорогие друзья, вы знаете, на...

7 мая День радио отмечали. Вот. Можно всех дагестанцев замечательно с Днем Победы, с праздником поздравить, пожелать им всего самого наилучшего. И песню «Россия – это мы». Спасибо, с уважением, Москва. Даже в Москве нас слушает. Стелла, вам большой привет из Дагестана, из Махачкалы. Конечно же, можно. Спасибо большое за поздравления. И еще одно сообщение. Привет, Радио Прибой, и вам большой привет. Поздравляю с Днем Победы, счастья, мира, голубого неба над головой, веры в прекрасное и светлое будущее нашей страны. Поздравляет всех Ахмат Алимирзаев, ученик 1 класса Зубытли Миятлинской школы. Зубытли Миятлинской школы, мы передаем большой привет. Ахмат, ты молодец, что слушаешь Радио Прибой, и вот с таким замечательным праздником поздравляешь всех. И, конечно же, просит песню «Россия вперед» Олега Газманова. Мы исполняем, друзья, все мечты.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

листая старую тетрадь расстрелянного генерала. Я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать.

0: Итальянская рок-поп-группа Måneskin открывает новый музыкальный час на волне радио Фригой. Begin down, друзья, мы начинаем зажигать, мы начинаем танцевать, мы начинаем зачитывать все ваши сообщения, которые вы отправляете. Сегодня 9 мая на календаре, суббота, у нас праздничный весенний эфир на радио Прибой, 18 часов 3 минуты столицы, с вами по-прежнему ваша Уркимат Халилова. В этом финальном часе этого рабочего дня, друзья, давайте будем зажигать, давайте будем танцевать, давайте будем петь и давайте будем звонить. Звонить можете по номеру 91-1007, а сообщение отправляйте в приложение Max 8988-291-1007. Совсем скоро появится Магомед Абасов, да, порадует вас саварской композицией «Горянка». Новиночка на лезгинском языке будет от Наиры Рахмановой. И у нас, друзья, вот только что сказала, что можно звонить, писать и быть на одной волне вместе с нами. И вот у нас есть звонок. Принимаем звонок. Да-да-да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Меня слышно?
0: Да, вас слышно. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Расскажите нам.
1: Меня зовут Рабия.
0: Рабия.
1: Я вам звоню с Солнечного Союза.
0: Угу.
1: Хочу поздравить всех с Днем Великой Победы. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья и чистого светлого неба.
0: Я мирного. Тоже присоединяюсь, да, чистого, светлого, мирного неба над головой. Рабият, что еще хотите сказать? Может, есть какая-то история, может, ваш дед воевал на войне?
1: Великая Отечественная. Ой, вас очень плохо слышно.
0: Может, у вас есть история деда?
1: Хочу пожелать всем мира, всего самого доброго и светлого.
0: И композицию какую хотите? Вы просто радиоприемник тоже включили.
1: Что-нибудь такое, на военную тематику что-нибудь.
0: Угу, хорошо. Спасибо большое, Рабият. Желаю вам отличного
1: доброго
0: дня. С праздником вас.
1: До свидания. Спасибо.
0: Друзья, смотрите, когда вы звоните и включаете на полную громкость со своей радиоприемники, поэтому не бывает слышно, о чем мы друг другу рассказываем, какую-то информацию упускаем. Поэтому, друзья, радиоприемники, когда будете звонить к нам в студию, сделайте потише, хорошо? У нас есть еще один звонок. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Как вас зовут?
2: Абдулла зовут, Кизилюртова.
0: Угу, откуда вы звоните?
2: А?
0: Откуда вы звоните, скажите нам.
2: Кизилюртова.
0: Ага. Что вы хотите сказать нашим слушателям?
2: Всех поздравить хотел бы с праздником 9 мая.
0: Угу.
2: Весь мир, всю страну, всех. И музыку хотел бы заказать. Какую-нибудь на гитаре, если можно.
0: Конечно же, можно. Спасибо большое за звонок. И, друзья, вы тоже можете стать частью нашего эфира. И, пожалуйста, когда вы звоните, вы понимаете, что вы уже выходите в прямой эфир. Готовьте свой текст, готовьте свои композиции, которые хотите услышать. Если эта песня соответствует формату радиоприбой, вы обязательно услышите эту песню. Будьте на одной волне, друзья. Пишите, отправляйте свои сообщения по номеру приложения Max 8988-291-1007. Или же звоните к нам в студию по номеру 91-1007. Я, Уркимат Халилова, зачитаю все ваши сообщения, приму все ваши звонки.
3: Прибой. Где музыка живет, там душа поет.

0: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
1: Гамзатов Магомед Усманович, дагестанец, герой России. Родился в селении Худуц Дахадаевского района. В советской армии с 1938 года. Командир батальона 1203-го стрелкового полка майор Магомед Гамзатов особо отличился в боях за освобождение Варшавы. Звание героя было присвоено в 1998 году. Гамзатов Магомед Усманович. Родина помнит.
2: Радио «Прибой».
0: Вечная слава героям.

0: нет пути назад. Так чем с тобой нам на прощанье обменяться? Махнем, не глядя, как на фронте говорят.
1: Друзья, сегодня 9 мая, поздравляем всех с замечательным праздником, пусть сердце радуется, и пусть будет счастье, пусть будет покой, за который сражались наши деды и прадеды. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что вы можете стать частью нашего эфира, можете отправлять свои сообщения в приложении МАКС 8988-291-1007 и звоните в студию по номеру 91-1007. Смотрите, друзья, когда вы звоните, я понимаю, вы тоже хотите услышать свой голос, о чем вы говорите, но делая свои радиоприемники погромче, у нас будет эхо, и мы друг друга не услышим и не поймем, о чем мы говорим. Поэтому, пожалуйста, сделайте свои радиоприемники, когда вы звоните, потише, или же вы можете сделать запись экрана. Радиоприбой можно слушать не только на FM-волнах, но и в социальных сетях. Это ВК-музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС-музыка и в приложении Звук. Вы просто в Яндексе набираете «Радио Прибой», выходит топ-радио, нажимаете и делаете запись экрана. Пока вы со мной, да, со мной разговариваете и со всей страной тоже, уже телефон ваш записывает наш диалог. Так что вы не упустите свой шанс услышать потом свой голос. Поэтому, друзья, когда вы будете звонить, сделайте свои радиоприемники потише. Но я готова после рекламной паузы принимать все ваши звонки.
2: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Наира Рахманова, ее лезгинская новиночка на радио «Прибой». Ты не пришел, друзья, возьмите себе на заметочку и еще возьмите себе на заметочку, что вы можете стать частью нашего эфира. А как это сделать? Да просто. Звоните по номеру 911007 или отправляйте свои сообщения в приложении Макс 8988-291-1007. И у нас есть звонок. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Как вас зовут?
1: Меня Халид зовут.
0: Очень приятно.
1: Я с Махачкалы всех поздравить хотел бы с 9 мая.
0: Да, поздравляйте, вы в прямом эфире.
1: Поздравляю всех причастных. И хотел бы, если можно, песню заказать.
0: Какую? Еще раз повторите, пожалуйста.
1: Песню хотел бы заказать «Каспийское море».
0: Хорошо. Обязательно будет.
1: Спасибо вам большое, вам хорошего дня, мирного неба над головой.
0: И вам тоже, и вас поздравляем с праздником. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, вы тоже можете стать частью нашего эфира. Звоните, пишите, отправляйте свои прекрасные, замечательные сообщения. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Камал.
0: Камал, очень приятно. Расскажите, где вы слушаете радио?
2: Очень приятно, Кимат Халилова. В первую очередь, хотел бы поздравить с Днем Победы. Дай Аллах всем здоровья, синее небо над головой. И во-вторых, сегодня день рождения моей любимой сестры.
0: Как
2: 9
0: зовут?
2: Мая.
0: Как зовут сестру?
2: Гуля.
0: Гуля.
2: Хотел бы от имени всех родственников, братьев, сестер, ну, к сожалению, они в селении, другие города нашей республики. Хотел бы поздравить моей сестре от всех,
0: всех
2: родственников.
0: Угу.
2: И хотел поздравить, как я, группа «Мелодия», новая песня, если можно.
0: Группа «Мелодия», новая песня, да?
2: А?
0: Группа «Мелодия» хотите услышать?
2: Да, группа «Мелодия», новая песня.
0: Камал, мы вас тоже поздравляем с праздником замечательным. Вашу
2: Спасибо.
0: Сестру Гулю поздравляем с днем рождения. Желаем ей счастья, здоровья и всего
2: Спасибо.
0: Самого наилучшего.
2: Спасибо.
0: Вам спасибо, что вы были на одной волне вместе с нами. Друзья, вы тоже можете так позвонить, поздравить своих родных и близких. И не забывайте, что есть еще и приложение «Макс». Отправляйте свои сообщения 8988-291-1007. И у нас есть еще один звонок. Принимаем быстренько. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Вы в прямом эфире. Алло. Говорите, вы в прямом эфире. Вы не слышите?
3: Алло, здравствуйте.
0: Вот так тоже бывает, друзья, не слышно технические проблемы у кого-то, наверное, проблемы с телефоном, со связью, так бывает. Ну, ничего страшного, друзья, звоните, пишите и будьте на одной волне вместе с нами. Вот так вот.
4: Радио «Прибой». Вы слушаете «Радио»?

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Погода.
1: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Ну что ж, погода радует нас сегодня, 9 мая. Настоящая весенняя погода. Плюс 18 градусов. Ощущается как плюс 23. Ясно, ясно, ясно. Ветер легкий, южный, 2 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 63%. Атмосферное давление в пределах нормы. А какая погода нас ждет завтра, воскресенье? Для шашлычков будет самое то. Плюс 18 градусов, будет ощущаться как плюс 23, ясно, солнышко светит, дождя не будет. Так обещает Яндекс.Погода на завтра. Так что планируйте свои шашлычные денечки, пикнички, собирайте всех своих родных и близких. Погода вам в этом поможет. И, конечно же, музыка на радио прибой.
2: Реклама на радио. Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
1: Ну что ж, дорогие друзья, мы снова вернулись, мы снова вместе с вами. Это радио «Прибой», 18:38 в столице. Вы знаете волшебный номер, куда вы можете отправлять свои сообщения. 8-9-8-8-291-10-07. Я так понимаю, вам всем нравится... Вам всем нравится, звоните к нам в студию. Вот у нас есть звонок. Здравствуйте!
6: Здравствуйте, здравствуйте!
1: Как вас зовут?
6: Меня зовут Бадрудин.
1: Бадрудин, очень приятно. Откуда вы звоните?
6: Я звоню вам с Гудермеса.
1: Угу.
6: И я вас поздравляю с 9 мая.
1: Угу.
6: Желаю вам всего хорошего. Внучку мою поздравьте, пожалуйста, у нее сегодня день рождения.
1: Как ее зовут?
6: Ее зовут Рабия.
1: Рабият. Рабият, мы тебя поздравляем с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья, чтобы твой Новый год был самым успешным, самым счастливым. Конечно же, какую композицию вы хотите ей заказать? Бадрутин, вы тут с нами? Бадрутин, по-моему, отключился, мы передаем тоже большой привет Бадрутину, спасибо ему, что он позвонил и был на одной волне вместе с нами. Друзья, вы тоже можете стать частью нашего эфира, звоните, пишите, и вот еще один звонок. Здравствуйте!
7: Один звонок, здравствуйте!
1: Сделайте звонок. Потише, потише, сделайте свой радиоприемник.
7: Сделайте потише, потише.
1: Вот так бывает, друзья, смотрите, соблюдайте правила, звоните к нам в студию и делайте потише свои радиоприемники, потому что я не могу и там, и тут разговаривать, у нас будет эхо и не будет нормально слышно, что вы говорите и что я говорю. Пожалуйста, когда будете писать и отправлять свои сообщения, тоже пишите, от кого и для кого они ваши сообщения. У нас есть прекрасное сообщение, пишет нам: здравствуйте, всех с праздником, всем мирного неба над головой. Передаем всем сестреночкам Алиме, Хадиже и Асии. Хотим заказать песню Зайнаб Махаева «Ва-ба-ба», если можно. Конечно же, можно, будет эта композиция у нас в эфире совсем скоро.

0: Композиция Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай» для Алимы, Хадижи и Асии, которые передавали большой-большой привет и поздравляли всех с праздником, с Днем Победы, друзья. Это Радио Прибой и, друзья, финальный час рабочего дня, и нужно завершить свой эфир. Друзья, хочу, чтобы вы осознали, что это великий праздник, День Победы, 9 мая, нельзя забывать. Да, пройдут века, но подвиг нужно помнить, это очень важно для будущих поколений. Желаю всем мира, добра и светлого неба над головой. Любите жизнь, пойте, танцуйте и, конечно же, слушайте Радио Прибой. Для вас сегодня работала я, ваша Уркимат Халилова, но мы обязательно услышимся завтра ровно 15 часов, друзья. Тогда я буду и принимать ваши звонки, и читать все другие ваши сообщения. Спасибо, что вы на одной волне вместе с нами. Это Радио Прибой, где звучит самая лучшая музыка. Всем пока-пока. До свидания.
1: Реклама.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В городе Порт-Петровск, ныне Махачкала. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 41 года. Командир бригады полковник Гражданкин особо отличился при форсировании Дуная. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. Гражданкин Виктор Иванович. Родина помнит.
1: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Реклама на радио. Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8 928 942 55 58 6+.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
6: Гаджиев Магомед Имадутдинович. Дагестанец, герой Советского Союза. Родился в селении Мегеб Гунибского района. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. Принимал участие в 12 боевых операциях. На личном боевом счету героя-подводника 10 потопленных транспортов и кораблей противника. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1942 году. Посмертно. Гаджиев Магомед Имадутдинович. Родина помнит.
7: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
6: Вспомни, что было.

Задача наша была действовать в тылу. Пехота прорывала оборону. Противник делал брешь в обороне. И мы туда входили, в тыл. Причем у нас, собственно, и вот в дальнейшем, я уже из Днепра, я командир эскадрона, у нас каждый эскадрон мог выполнять самостоятельную задачу. У меня свои транспортные средства, повозки свои, боеприпасы, снаряжение, обмундирование, фураж. То есть маленькая компактная единица. По штату эскадрон – это 190 человек примерно. Если в тылу окажешься, то можно продержаться одному, без поддержки, без посторонней. Наша задача в тылу – нарушать коммуникации противника, взрывать мосты, взрывать железную дорогу, железнодорожное полотно, то есть на положение партизанских соединений. Но мы постоянно там не находились, а бои закончились. Все, наши части наступают, объединяясь вместе со своими частями. Наша сила – мобильность. Мы в конном строю по уставу положено 50 километров переход суточный. Вот мы делали до 70, до 75 километров. Вот особенно вот когда освобождали Польшу и вышли к Висле, ну, буквально за четверть суток. Ну, а потом мы занимали так же, как остальные части, в обороне, как и пехота. Кони у нас в тылу, а личный состав в траншеях, в дотах, укрепленных каких-то сооружениях. Держали оборону. В частности, на Висле мы продержали почти 6 месяцев. Стояли, пока шла подготовка к Висло-Одерской операции, первый Белорусский фронт. 6 месяцев оборонялись. А вообще за время войны получил 7 пробоин в общей сложности.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: 1940 года. Штурман эскадрильи 1-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии капитан Сенченко к маю 1945 года совершил 224 успешных боевых вылета. В воздушных боях лично сбил 13, а в группе 5 вражеских самолетов. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. Сенченко Владимир Петрович. Родина помнит.
1: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

0: Реклама.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

с боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли, а название такое, право слово, боевое, Брянска.

0: Реклама на радио.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
4: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Омара Гаджи Шахтаманова, 55А.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ботлех,
1: Каспийск,
0: Леваши,
1: Кизел-Юрт,
0: Гергебель, говорит Махачкала. В столице 21 час. Радио Прибой. Нас слышно.
2: Аварская поговорка.
3: Жиндир город чохол ибель, чьяра бестал ибель.
4: Своя земля мать родная, чужая земля мачеха.
2: Радио Прибой.

0: Zeke was wailing that time.
1: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
2: Гражданкин Виктор Иванович, дагестанец, герой Советского Союза. Родился в городе Порт-Петровск, ныне Махачкала. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 41 года. Командир бригады полковник Гражданкин особо отличился при форсировании Дуная. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. Гражданкин Виктор Иванович. Родина помнит.
3: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах,

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Помним и ценим. Дети о Великой Отечественной войне.
8: Мемориал «Белые журавли» установлен почти повсеместно по стихотворению Расула Гамзатова «Журавли». Каждая по-настоящему трогательная военная песня – это не только воодушевляющие слова и мелодия, но также отражение чьей-то личной боли. Это эмоции автора, воплощенные в живые строки, способные достучаться до самого черствого сердца.
9: Одним из ярких примеров такой песни является композиция «Журавли» в исполнении Марка Бернеса, которая стала неофициальным гимном ветеранов войны и полюбилась миллионам слушателей по всему СССР.
10: Над музыкальным шедевром своего времени поработали несколько достаточно известных в Советском Союзе культурных деятелей. Все началось со стихотворения аварского писателя и поэта Расула Гамзатова, которое он написал в 1965 году.

0: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.
1: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: помним и ценим. Дети о Великой Отечественной войне.
1: В России и во всем мире есть много мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. «Родина-мать зовет» – один из самых известных памятников, установлен в Волгограде.
2: Могила неизвестного солдата. Мемориал открыт в мае 1967 года после захоронения у Кремлевской стены праха неизвестного солдата.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Мы на одной волне. На волне «Радиоприбой».

Ну и самое такое серьезное отличился наш корпус. Это Висло-Одерская операция. Ну, по существу это освобождение Польши. От Вислы до Одера 500 километров. Вот эти 500 километров мы прошли ежедневно, и днем, и ночью, бои с боями. За две недели. Вот. И 30 января, это уже 45-го года, подошли к реке Одер. Я шел в головном отряде с своим эскадроном. И рано утром на рассвете туман. И тут как раз командование подоспело. Было решено форсировать реку Одер. Тут подтянули «Катюши», дивизион «Катюш». И вот под прикрытием «Катюш» по льду. Наверное, идет тонкий, там сантиметров 10, может быть, все на все. Как «Катюша» ведет огонь. Вот сначала одна полоса огня, вторая полоса, третья. И вот только первые отстреляли, мы следом за этой уже, пока противник не опомнился, ворвались в их траншеи, захватили деревни. Деревня Яни. Вот за это бои в Висло-Одерской операции, форсирование Одера, мне присвоили звание Героя Советского Союза. Вот, ну, тут в этой Висло-Одерской операции это было освобождение города Лод, Варшавы, Лодзь, Тамашев, Калиш, Яроцин. Вот, много там населенных пунктов.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Реклама.
1: Только 16 мая в медицинском центре «Лекарь» ведет прием бригада специалистов из Москвы. Для вас работают эксперты Национального центра кардиологии имени академика Чазова, кардиолог-аритмолог и сердечно-сосудистый хирург. При показаниях возможно оформление квоты на бесплатное лечение и операцию в Москве. Запись по телефону Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио Прибой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
6: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
7: Валентин Эмиров, дагестанец, герой Советского Союза. Родился в селении Ахты, участник Советско-финской войны. На фронтах Великой Отечественной с 1941 года. Командир 926-го истребительного авиационного полка капитан Эмиров совершил 107 боевых вылетов, лично сбив 7 вражеских самолетов. Погиб, вступив в неравную схватку с врагом в небе близ города Моздок, уничтожив 2 фашистских самолета. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1942 году посмертно. Валентин Эмиров. Родина помнит.
8: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
6: Сурмач Михаил Михайлович, дагестанец, герой Советского Союза. Родился в городе Дербент в Советской армии с 1942 года. Старший лейтенант Сурмач вместе со своей батареей первым в полку переправился через реку Одер, захватил плацдарм и организовал его оборону. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. Сурмач Михаил Михайлович. Родина помнит.
7: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

Домой хочу, я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию

Давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России смотрим.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
7: Сулейманов Яков Магомедалиевич. Дагестанец, герой Советского Союза. Родился в селении Кумух Лакского района. Старший сержант 646-го стрелкового полка, Сулейманов особо отличился в боях на территории современной Калининградской области. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. Сулейманов Яков Магомедалиевич. Родина помнит.
6: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

0: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
1: Нурадилов Ханпаша Нурадилович. Дагестанец, герой Советского Союза. Родился в селении Минай-Тугай, ныне селение Гамиях, Новоалакского района. В советской армии с 1940 года. Особо отличился в бою близ города Серафимович Волгоградской области, подавив огнем из танкового пулемета две огневые пулеметные точки противника. В бою был ранен и скончался на пути в медсанбат. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1943 году посмертно. Нурадилов Ханпаша Нурадилович. Родина помнит.
0: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
1: Курбанов Сумен Курбанович. Дагестанец, герой Советского Союза. Родился в селении Муги Акушинского района. В Советской армии с 1942 года. Особо отличился в боях при форсировании Керченского пролива. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1944 году. Курбанов Сумен Курбанович. Родина помнит.
2: Радио «Прибой».
0: Вечная слава героям.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
4: Радио «Прибой». Дорого.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой. Помним и ценим. Дети о Великой Отечественной войне.
4: В России и во всем мире есть много мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. «Родина-мать зовет» – один из самых известных памятников, установлен в Волгограде.
5: Могила неизвестного солдата. Мемориал открыт в мае 1967 года, после захоронения у Кремлевской стены праха неизвестного солдата.

0: Время героев не кануло в лету. Оно наступает с каждым рассветом. Подвиг героев из доблести сложен. Родина помнит, и ты помни тоже.
1: Гражданкин Виктор Иванович, дагестанец, герой Советского Союза. Родился в городе Порт-Петровск, ныне Махачкала. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 41 года. Командир бригады полковник Гражданкин особо отличился при форсировании Дуная. Звание Героя Советского Союза присвоено в 1945 году. Гражданкин Виктор Иванович. Родина помнит.
0: Радио «Прибой». Вечная слава героям.

0: Реклама на радио.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Мы на одной волне. На волне радиоприбой.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: стиле без ограничений.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.